Еле-еле, мы научились никому не верить. Теперь дом полон улыбок, радости и нет истерик. Не играю в эти качели, ты без косметики, лучше моделей. Запах Шанели твой не заменит.

ночью только влезал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.